0: Давай, давай!
1: Лежать, бросать оружие!
2: А ну, дать по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, брата!
1: Лежать!
3: Пол на землю!
1: Пол на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну, вставай! Вставай!
1: Руки от ствола!